я с евреями дружу, в гости часто к ним хожу, потому что вкусно кормят, а я этим дорожу. Но они за все заплатят, не останусь я в долгу. Если кто пойдет их пиздить, я, конечно, помогу. Синагога, синагога, у меня патронов много. Не спасти им свое тело, мама Русь взялась за дело. Обожаю я погромы, меня хлебом не корми. Дай въебать же Томассону, чтобы был он, бля, в крови. Рабиновича, паскуду, суку, первого убью. Пусть узнает, как я сильно свою родину люблю. Синагога, синагога, у меня патронов много. Не спасти им свое тело, мама Русь взялась за дело. Синагога, синагога, у меня патронов много. У меня патронов много, синагога, синагога. Всех убью, чего стесняться, и детей не пощажу. Всем евреям дам просраться, всех жестоко накажу. Я патронов не жалею, а чего мне их жалеть, ежели Бог велел евреям в одночасье околеть. Синагога, синагога, у меня патронов много. Не спасти им свое тело, мама Русь взялась за дело. Не спасти им свое тело, мама Русь взялась за дело. Синагога, синагога, у меня патронов много. У меня патронов много. Синагога, синагога, синагога.

не гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала, вместо свадеб.